0: Ростова набрався?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуть, что прослуховывание классичной музыки повышает интеллект. Правда, это альбо миф, пропоную разобраться в ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и это рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Говорячи про уплыв музыки на интеллект, многие часто узгадывают так званый эффект Моцарта. Его у 1991 годе описал французский доследчик Альфред Томатис. И он мерковал, что классичная музыка добротворно уплывает на человека, и с ее помогой можно тренировать мозг и навод лечить некоторые захворывания. У 1993 годе эффект Моцарта затекавил навуковцев Фрэнсис Раушер, Гордона Шоу и Кэтрин Кай из Колумбийского университета. Доследчики пропоновали трем группам доброахвотников серую тестов на просторово-часовое мысление. Первая группа перед початком тесту находилась у тишини, другая выполняла практикование по релаксации, а третья слухала сонаты Моцарта. Доброахвотники, которые слухали классику, показали самые лепшие выники у тесте. Их концентрация уваги и хуткость решения задач были больше высокими, чем у інших групп. Однако эффект Моцарта оказался короткочасовым. Праз 15 хвилин поддоследные из усіх трех групп демонстрировали подобные выники. У 2010 годе группа навуковцев из Венского университета обогульнила данные больше за 40 экспериментов. Навуковцы поравновывали классику, музыку інших жанров и тишиню. Им не удалось подтвердить існование эффекта Моцарта. Праз 2 года американские доследчики поравнали уплыв классики и рэпа на концентрацию уваги. Поддоследных поделили на 3 группы. Першая слухала класічную музыку, другая – рэп, третья знаходзілася ў тишыні. Навукоўцы прапанавалі ім заданне на запамінанне і гульню на канцэнтрацію. Група, якая слухала рэп, справілася з заданнямі на запамінанне горш за тых, хто слухаў класічныя творы. Навукоўцы мяркуюць, што рэп, які гучыць на фоне, адцягваў удзельнікаў ад саміх тэстаў, а класічная музыка, наадварот, расслабляла. У 2019 годзе навукоўцы з Оксфордскага университета опытали 467 старшоклассников об их музычных перевагах и затем попросили пройти тест на IQ. Ученые установили, что аматоры рэпа показали по выниках тестирования самые низкие показчики. Однако и они не зробили высновы, что рэп-музыка снижает интеллект, а только отзначили закономерность. Подлетки с больше высоким IQ отдают перевагу джазу, классице и року, а снижающим рэпу и хип-хопу. Таким чином, на гэты момент не існуе навуковых данных, якія пацвярджаюць, што класічная музыка павышае інтэлект, а рэп змяншае разумовыя здольнасці сваіх прыхільнікаў. Пры гэтым творы класікаў могуць садзейнічаць кароткачасоваму паляпшэнню прасторавага мыслення, а рэп на пэўны час можа парушаць канцэнтрацыю ўвагі. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухаў даклад старшыні гомельскага аблвыканкама Івана Крупко. Як адзначыў губернатар, асобную ўвагу кіраўнік дзяржавы звярнуў на важнасці падтрымання дысцыпліны, без чаго немагчыма дасягнуць добрага выніку ні ў адной сферы.
2: Сёння в самом дакладзе прэзідэнт неаднакратна гаварыў, што дысцыпліна даёт эфектыўнасць в любом направлении работы, будь то сельскохозяйство, другие направления. Без дысцыпліны нічого не может быць технологической, чёткай. Я прэзідэнту доложил, что вот ровно школа в 21 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дает возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Что касается словом нерадивых, действительно это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии. И мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину. Считают, что у них, когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. Когда общаются военные специалисты, общаются гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется.
1: Выставу «Сердце офицера» презентуют сегодня в Центральном доме офицеров. Это выник уникального проекта у сферы выявленчего мастерства «Мова любови служения». Проект реализован Министерством обороны совместно с мастаком и дизайнером Светланой Веробей у рамках года белорусской жанчыны. Экспозиция демонстрирует непорывную совесть служения, обовязку и жанучей силы, створяя мастерский диалог об тем, кто обороняет родиму, и тех, кто натхняет их на этот шлях. У фінал турніру па тэнісе «Золотая ракетка» стартуе ў Мінску. Сёння о половине 14-ї адбудзецца прадстаўленне каманд, якія на працягу 3 дзён будуць змагацца на кортах Дзяржаўнага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Фіналісты прымуць удзел у спаборніцтвах за галоўны трафей сезона. Пачатак матчаў штодня о половине 10-ї. Данных Белгидромета сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру 18-24. У областных центрах чекается. У Витебска 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22, у Гродни 21-23, у Бресте 22-24, у столице 19-21, невеликий короткочасовый дождь.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Солігорськ, у ЗАГС і у гості до крота. Жаданні загадувать. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Солігорськ – город компактний, поміж його старими і новими районами нема різких межаў. Магчыма, ён вельмі забудаваны, будынкі, але заблукаць тут тяжко. Геометричная забудова, да и невеликий он. Як кажуть, жыхары з одного конца города у іншы можна за хвилин 40-45 дайсти. Ну а калі разглядаць нешта и знайомиться, спатрэбіцца больш за гадзіну дакладна. Таму час не марнуем, ідём, а куды? У абяцаны ЗАГС. Але не заходзім. Разам з нашым гідам, дырэктарам турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Салігорскага раёна Кацярынай Кароль спыняемся ля будынка. Бо тут нас чакае пара. Металічная.
2: За центральным входом у нас стоит скульптура, которая носит такое название «Романтическая влюбленная». Молодая пара, которая якобы только-только вышла из дверей ЗАГСа. Замечательное событие в их жизни произошло. А что же касается интересной такой приметы, вы видите, что у нашей невесты довольно блестящий каблук. И вот некоторые из невест, которые хотят, чтобы их муж был покладистый, сговорчивый, обязательно трут ей каблучок. Ну, не знаю, работает эта примета или не работает, но, тем не менее, по блеску этого каблучка можно предположить, что, возможно, что-то когда-то и срабатывает.
1: А магчыма і не, але прыкмета ёсць. Можа, маецца яшчэ якая звязаная са шчасцем, каханнем. Ну, заканамерна ж, павінна быць. У цудоўным горадзе, дзе нават краты на паверхню выходзяць і газеты чытаюць.
2: Наш крот, крот-шахтёр. Как только он тут появился, сразу же возникла легенда. Если потереть этого нашего крота-шахтера, можно заиметь себе мужа-шахтера. Не знаю, действует или не действует, но тоже активно молодые солигорчанки, гости нашего города, не стесняются и приходят просить у него счастливой семейной жизни.
1: Лишнім дакладна гэта не будзе. Але ніякі крот не дапаможа, калі сам нічога не зробіш. Хаця б у Салігорск не прыедзеш. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухал доклад министра сельской господарки и харчавания Юрия Горлова. Керовник державы цікавился, як иде закладка ураджаю огороднину у стабилизационные фонды. Держзаказ необходимо цалком выконать до 15 листопада. Юрий Горлов запевнил, что это будет сделано у термин.
2: Мы также приступили к копке сахарной свеклы. Эта работа ведется. Также мы уже практически около 7% выкопали картофеля. У нас площадь 22 тысячи гектаров. Это уровень прошлого года. Урожайность сегодня картофеля. По крайней мере, на сегодняшний день идет с увеличением прошлого года. 370 центнеров за гектар мы пока имеем картофеля. Приступили к копке овощей, к уборке овощей. Поэтому вот в ближайшее время глава государства обратил внимание особо на закладку в стабфонды. Так мы называем сегодня стабфонды. Привычно нам, но это уже госзаказ. Поэтому госзаказ мы должны выполнить до 15 ноября. Абсолютно нет никаких оснований не выполнить данное поручение и не обеспечить страну так называемым борщевым набором, о котором мы привыкли говорить. Поэтому все работы ведутся планово. Конечно, время напряженное, как уже было сказано. И, соответственно, каждый должен выполнять свою работу с ответственностью.
1: Брэйскую крепость в остров Пограничный может связать пешеходный мост для туристов. Об этом поведомил старшиня горвыканкома Сергей Лободинский. Он отзначил, что многие ведают только центральную участку, але сама крепость нашмат больше. Зараз активно работы ведутся на Кобринском и Волынском умацаваннях. Однако необгрунтовано забыты в остров Пограничный. Пропрацовывается пытание об махчимости задейничать и эту территорию в якости додаткового туристичного маршрута. Республиканский конкурс аудиовизуальных проектов TVR стартует в Белдержуниверситете. До уделу запрошают школьников 9-11 классов, а так само студентов. Конкурсантов оценят у двух номинациях «Лепший проект для телебачения видеоблог» и «Лепший радиопроект подкаст». Заявки принимаются до 5 кастричника. Подробности на сайте факультета журналистики Белдержуниверситета. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру 18-24. У областных центрах чекается. У Витебска 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24, у столицы 19-21, невеликий короткочасовый дождь.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столица. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Ой, нам тут наша слухашка дослала Михаила Захаровича. Так, такая вот цікавая ситуация. Ну, давайте, закидайте нас мемами. Мы этого так чакали. Коли еще будет это 3 вересня? Только в наступном году. Тому закидывайте, закидывайте, а мы вам будем рассказывать гороскопчик. А сегодня четверг, и мы не забылися, что треба поделиться с вами зорными подказками на конт працы. Так, як дожить до конца тыдня, спокойно сойти на выходные? Рассказывают зорким, а мы услед за ими. А вены, вы першие. Коли вы давно имели намер нечто сказать вашему начальству, сегодня самый прудатный для этого день.
2: Ну, мне здаецца, у авенаў для гэтага амаль што кожны дзень самы прыдатны. Ведаючы гэтых людзей, сярод маіх знаёмых, яны такія, як кажуць, за словом кішэні яны не лезуць. І тое, што ў галаве, тое на языку.
1: А, ось. За енчыкам. Ну, назаву, так. Назаву гэта так, за енчыкам.
2: А цяльцы, удалы дзень для рашэння шматлікіх задач, асабліва фінансавых. Пакуль вашы справы ідуць паспяхова, а грашавыя пытанні вырашаюцца практычна без вашага ўдзелу.
1: Як гэта цудоўна.
2: Так, я сегодня хочу быть крышечку тельцом. Это ласка, можно? Ну, на
1: у все мы у некоторой ступени тельцы. Ну, есть цена. У каждого в гороскопе трошечку от тельца.
2: Так, не сдарма, а есть еще и золотый телец. Так,
1: тому. Близняты, я попрошу вас так само послухать. Сегодня вам варто быть особливо уважливыми при оформлении финансовой документации. Спытайтесь лепш у тельцов. Як это зарабить лепш?
2: Раки, час звернуть увагу на то, как выглядаете вы.
1: Конец.
2: Все?
1: Вы, махчима, за лето загорели, червоненькими стали. Достатково, хопить.
2: СПФ. Не робили фотоздымки, не глядели ни одного разу люстерка, например. Ну, некий у вас челлендж был, аскеза.
1: Только вода, люстровываетесь, как в воде. Есть же такое, памятите, и фильм таки был. Вось, женщина была у шоку, як так. А такое бывает, это житё. Львы, сегодня вам будет не просто переконать себе, что, кроме працы, в этом выдатном житті есть и иншие интересы, захопления и радости. Я увогуле лічу, треба нам складаць, і ўсіх заклікаю. Я такую практыку буду пачынаць таксама хутка. Пісаць спіс таго, што нас радуе. За суткі. Напрыклад, за гэты дзень мяне парадавала.
2: Кажа ласка, лог мне і нататнік.
1: Запішаш?
2: Так.
1: Ну, потым будзем збярацца.
2: А дзевы, сённяшні дзень не прадвяшае нічога экстраардынарнага, за выключэннем таго, што адзін з вашых кліентаў, партнёраў, начальнікаў, проявить просто чуды нетерпения. Трымайте себе в руках. Раздражняться нельга.
1: Это правильно.
2: Подлечите
1: свою систему
2: так,
1: нервовую.
2: От 1 до 10, альбо у отворотный бок, ну, капусть.
1: И дыхайте по
2: квадрате.
1: Квадрате, да. Все, научили. Шали, не спробуйте вести двойную гульню. Это не просто может выйти вам боком, а обовязково выйдет с гарантой, зорки кажуть.
2: Скорпионы сегодня першим закопаться с головой у неоткладные справы. Потешиться тем, что в этот день старанность будет узнагороджена. И этой узнагороды будет принимать вельми приемно.
1: Судовно. Стральцы, вы дали себе слово, что с наступного заробка обовязково будете покидать сумму для того, как назапасите на машину. Памятаете, как мы выбираем тут одному человеку машину, далекую поездку и далее тем же духом? Есть такое. Лепш, стральцы, адмоўцеся ад гэтай ідэі адразу.
2: Казярогі, сёння зоркі рэкамендуюць вам правесці як мага больш часу сам на сам з сабой. Пагаварыце з вашым альтэр-эга аб чым-небудзь прыемным, успомніце ваша сумеснае мінулае і памарыць аб будучыні, таксама будзе карысна. Адзіная ўмова – ні слова аб працы.
1: Не трэба.
2: Ну, не ведаю, каб казірогі, яны не слова аб працы.
1: Ну, не такія цігавітыя, працоўныя, майцы. Ну, сёння можна зрабіць такую, такі перапыначак у гэтым пытанні. Водалейчыкі, перасэнсуйце сваё жыццё і свае жыццёвыя мэты, сваю манеру паводзін. Калі вы здолеете правільна ўсё ацаніць у вашых адносінах з начальствам і калегамі, намецяцца перамены.
2: Рыбы, не адчайвайцеся. Нават калі здаецца, што неба над вашай галавой усё зацягнула хмарамі, над імі ўсё роўна працягвае свяціць сонца, якое з'явіцца менавіта тады, калі гэта будзе вельмі неабходна. Дапамога прыйдзе адтуль, адкуль не чакалі, не сумнявайцеся. Чакаем.
1: А я думала, ты сам себе допомога. Хотела я сама поспытать. Эх, поглядите.
2: Слухай, ну, кольки можно быть сам себе допомога. Коли кто-нибудь ось прыйдет, прилетит, проплывет, ну, я не ведаю, из какого боку это будет. Будет вельми приемно.
1: Правда. Чакаем.
2: Слухай. Я ведаю. Помощница до нас у худким часе и прийде. Так, Ванесса с нашим святочным, ну, со своим святочным коловоротом. Доведаемся, что сегодня означаем, какие святы. Ну и пророк Падеев этого дня не забудем. Далее мы хоу послухаем, так, с композиции «Celebrity Skin».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Уборочная у Витебской области вышла на финишную прямую. Об этом старшиня Витебского облвыканкома Александр Рагожник заявил по выниках докладу президента. Уклад полночного региона у агульный каравай уже перевысил 900 тысяч тонн.
2: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года. Приближаемся к миллиону тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке. Но нам необходимо еще буквально 2 погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода в Витебской области не радует. Идут проливные дожди. Но мы в любом случае этот вопрос решим.
1: Регистрацию электронной чарзе на мяже изменяется у Беларуси с 1 кастрычника. Галоўнае нововведение датычится физичных особ и обмяжовывает термин деяния договора послуги до 30 календарных дён с даты оплаты. За этот час кіроўцу необходимо заехать у зону чакання, альбо пройти онлайн-регистрацию, ці накировать заяву на вертание грошей. Международный фестиваль анимационных фильмов «Анима-йога» стартует 30 вересня у Могилеве. Масштабный форум пройдет уже у 29 раз. Сёлета творчесть удельников оценят профессийные эксперты из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. Зараз 13 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет воблачно с прояснениями. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру плюс 18-24. В областных центрах чакается. У Витебска 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24. У столицы плюс 19-21, невеликий короткочасовый дождь.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио «Столица».
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Запрошение громадян Узбекистана на працу у сельгаспрыемства Витебской области показывает свою эффективность. Об этом заявил старшиня облвыканкама Александр Агожник на встрече с керовником державы. Нагадаем, первые замежные специалисты прибыли у агросектор Павловского.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио.

только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Пройдуть короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру плюс 18-24. У областных центрах: у Витебску 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22 тепла, у Гродні 21-23, у Бресте 22-24. У столице плюс 19-21, невеликий короткочасовый дождь.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Рок на радио «Столица».
1: Оказывается, а я и не ведала сама, что одна из моих самых любимых песен так само целый интернет-мем. Это оговорка про гурт Evanescence и их песню «Bring me to life». Памятаете, как там Эмили починая припев «Wake me up», «Разбуди меня», так это перекладывается. И вот вслед за им наступный мужчинский бэк-вокал, докладнее сказать, такое рэп-читво «I can't wake up», «Я не могу прочнуться». Вот эти две фразы стали головным гуковым шаблоном для иллюстрации ранешнего обуджения. Ну и потом ему след тяжкого похмелья и депрессивного стану. И каждую раницу тяжкого працовного дня аматоры рока жартовно объявляют днем солидарности с Evanescence. Вот такая назва. Видите, подкрались, до речи, незауважно до нас темные раницы, и у вечера темнеть будет раней. И вы зараз вы ведаете, каким мемчиком можно будет поделиться за ранку, дослать, что можно будет в телеграм-канал «Радио Столица» веселым тварам. Что дня будет у нас видать день солидарности с Evanescence. Вось, и мы не узабаве так само поделимся еще одной историей рок-хита. Заставайтесь на нашей хвале.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Привет. Смотрю на тебя. Ты ярче всех. Моя звезда. Спасибо тебе за то, что ты есть, светишь мне.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Солігорськ, у ЗАГС і у гості до крота. Жадань не загадувать. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Солігорськ – город компактный, поміж яго старымі і новымі районамі няма рэзкіх межаў. Магчыма, ён вельмі забудаваны, будынкі, будынкі, будынкі, але заблукаць тут тяжко. Геометричная забудова, да и невеликий он, як кажуть, жыхары з одного конца города у інші можна за хвилин 40-45 дойсти. Ну а калі разглядать нечто и знайомиться, спотребится больше за годину докладно. Тому час не марнуем, идем, а куды у обяцаны ЗАГС. Але не заходим. Разом з нашим гідом, директором туристичного інформаційного центру Солігорського району Катериной Король спиняємося для будинка, бо тут нас чекає пара металічна.
2: За центральним входом у нас стоїть скульптура, которая носит такое название «Романтическая влюбленная». Молодая пара, которая якобы только-только вышла из дверей ЗАГСа. Замечательное событие в их жизни произошло. А что же касается интересной такой приметы, вы видите, что наши невесты довольно блестящий каблук. И вот некоторые из невест, которые хотят, чтобы их муж был покладистый, сговорчивый, обязательно трут ей каблучок. Ну, не знаю, работает эта примета или не работает, но, тем не менее, по блеску этого каблучка можно предположить, что, возможно, что-то когда-то и срабатывает.
1: А магчыма і не. Але прыкмета ёсць. Можа, маецца яшчэ якая, звязаная са шчасцем, каханнем. Ну, заканамерна ж, павінна быць. У цудоўным горадзе, дзе нават краты на паверхню выходзяць і газеты чытаюць.
2: Наш крот, крот-шахтёр. Как только он тут появился, сразу же возникла легенда. Если потереть этого нашего крота-шахтера, можно заиметь себе мужа-шахтера. Не знаю, действует или не действует, но тоже активно молодые солигорчанки, гости нашего города, не стесняются и приходят просить у него счастливой семейной жизни.
1: Лишнім дакладна гэта не будзе. Але ніякі крот не дапаможа, калі сам нічога не зробіш. Хаця б у Солігорськ не прыедзеш. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент заслухаў доклад министра адукации Андрея Иванца по пытаннях готовности установ до нового навучального года и выниках уступной кампании. Подчас размовы особенно закранули створение Украины Академии интеллектуальных технологий, назиральный совет якой узначались Андрей Иванец.
2: Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось. Образованный, грамотный и перспективный. И в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в академии. Поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого. Хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. Исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать. Определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать академия, при том персонального вовлечения там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопросы этой академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство.
1: Правила регистрации электронной чарзе на мяжи изменяются у Беларуси с 1 кастрычника. Головное нововведение дотычится физичных особ и обмежевывает термин деяния договора послуги до 30 календарных дней с даты оплаты. За этот час кировцу необходимо заехать в зону чакания, альбо провести онлайн-регистрацию, те накировать заяву на вертание грошей. У Ратамсе стартовали международные спаборництвы по конным трехборье. Турнир включает программы высокого узровню складанности и является подрыхтовчим этапом до старта гран-при. Манежная язда проходит сегодня и завтра. У субботу наездники переодолеют кросс, а переможцы вызначатся у неделю по выниках конкуру. У Минска зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра у пятницу у Беларуси чекается воблачное с прояснениями на дворье. Пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы, ночью и раницей туман. Ночью температура по ветру плюс 7-16, у день 16-24. В областных центрах завтра чекается у Гродни и Витебску 19-21, у Бресте и Могилеве 20-22, у Гомеле 21-23. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 18-20. Невеликий короткочасовый дождь.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. У Бішкеку прайшоў вялікі форум, які аб'яднаў журналісцкія асацыяцыі, буйнейшыя медыяхолдынгі і дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У мерапрыемстве прынялі ўдзел і прадстаўнікі Беларускага саюза журналістаў. Чым цікавая для нас гэтая сустрэча і аб якіх планах супрацоўніцтва на перспектыву гаварылі, пагутарым з кіраўніком саюза Андрэем Крывашэевым. Андрэй Евгеньевич, какие пытания для обмеркования пропоновал белорусский бок на форуме у Бишкеку?
2: Первое – обмен контентом. Когда бы мы непосредственно получали контент от китайских, казахстанских, российских, ну, от российских и так, узбекских, кыргызских, казахстанских и многих латиноамериканских коллег-журналистов и транслировали свои подкасты, свои мультимедийные проекты, свою документалистику, свои репортажи на то информационное пространство. Ну, понимаете, одно дело, мы у себя здесь варимся в русскоязычном пространстве, а другое дело, когда наши китайские партнеры или партнеры с Латинской Америки берут наши репортажи, переводят их на язык своей страны и транслируют в своем информационном пространстве. Второе большое направление – это совместное производство и репортажи документальных фильмов. Третье большое направление – обмен экспертами. Например, что-то происходит в Беларуси, нашим китайским партнерам срочно нужен эксперт на месте, белорус, авторитетный, который может что-то прокомментировать для китайских журналистов, или там российских, или латиноамериканских, или из региона Большого Ближнего Востока, там, например, Аль-Араби. У нас хорошие отношения с этим арабским телеканалом. Вот они, у нас была ситуация на границе, поляки начали избивать, убивать беженцев, единоверцев. Им срочно понадобился эксперт белорусский, который мог бы прокомментировать, что там происходит, и, значит, вступить в дискуссию с польским экспертом. Вот Союз журналистов на основе договора все это организовал бесплатно абсолютно, и наша позиция звучит на весь арабский мир. Ну и последнее, это уже последнее, но не последнее по значимости, это уже взаимная поддержка, продвижение друг друга, приглашение на фестивали, конкурсы, согласованная редакционная политика, когда темы важные для ряда стран, там, 10-20, совместно отрабатываются по определенному медийному плану. Допустим, ну, начало Великой Отечественной войны. Важно? Важно. Или там очередной юбилей завершения Первой мировой войны. Вот мы здесь вместе обмениваемся и выстраиваем такие планы.
1: Одна з бліжэйшых важных падзей – вялікі медыафорум, які традыцыйна чакаецца ў кастрычніку. Якія пытанні на парадку дня?
2: Будзем абсуждаць нейрасеці, будзем абсуждаць защиту журналістаў, будзем абсуждаць совместную павестку, будзем учыцца друг у друга і выстраиваць новыя праграмы абучэння маладых журналістаў. Это вот так на каратке сказал.
1: На гэтым праца не спыняецца. Якія планы ў Беларускага саюза журналістаў да канца года?
2: В ноябре у нас уже пленум итоговый за 2026 год. Мы будем отчитываться перед правлением, и я лично, как председатель Союза журналистов, буду отчитываться перед правлением, что мы сделали за год. В Беларуси, в международном сотрудничестве, в обучении молодых журналистов, в защите прав журналистов. Ну и после пленума мы уже плавно начинаем готовиться к большому юбилею Белорусского союза журналистов. Точнее так, юбилей начала формирования Союза журналистов БССР, правопреемственность, которому мы, естественно, поддерживаем и гордимся и этой историей нашей славной, и традицией школы белорусской журналистики. Параллельно, конечно, мы готовим книги к изданию от Белорусского союза журналистов и от нашей ветеранской организации. 17 сентября, День народного единства, воссоединение Западной Беларуси и БССР. Мы готовим книги женщины в нашей журналистской профессии. Мы собираем работы на конкурс «Золотое перо» и будем отмечать обязательно, наверное, ближе к 17 сентября мы выберем лучшие работы и наградим наших лучших авторов. Часть из них наградим как раз в ноябре на пленуме по доброй традиции, чтобы максимально представительно наши коллеги получили награду «Золотое перо» Белорусского союза журналистов. Проведем еще, наверное, не менее 5-6 образовательных семинаров, которые будут касаться разных тем, от написания современных репортажей и репортажной работы в целом, до использования тех же нейросетей. Юридические основания обсудим отдельно, потому что это важно. Сейчас, знаете, и жалобщики пишут профессиональные, терроризируют редакции СМИ. И есть важное направление, с другой стороны, медиареагирование на темы, которые имеют общественный интерес и звучание. Это указ президента 452, по которому мы работаем, и это важное направление журналиста организовать обратную связь. В общем, до конца года у нас огромное количество задач и заданий. Год белорусской женщины, опять же, достойно завершить, финализировать с точки зрения журналистики и образа белорусской женщины в белорусском медиапространстве. Главное, если нас слушают наши коллеги-журналисты, главное, что хочу озвучить, пригласить и попросить, присоединяйтесь к работе белорусских журналистов со своими идеями, инициативами. Не просто так, членство ради членства. А вот люди идейные, люди заряженные, люди, которые видят себя в международной работе по любому направлению. От Латинской Америки и Канады до Китая, Вьетнама, Пакистана, Индонезии, Африки, где нужно говорить, договариваться и открывать друг для друга Белоруссию, Европу и Африку. Поэтому, коллеги-журналисты, присоединяйтесь к союзу журналистов, найдите свою нишу, свое направление, предложите вашу идею, вашу инициативу. Ну а Белорусский союз журналистов будет искать возможности их реализовать.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, сегодня у нас у гостях был керавник Белорусского союза журналистов Андрей Крывашеев. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: У развіцці беларускай сістэмы адукацыі нельга гнацца за заходнімі стандартамі, але трэба браць разумнае. Тэзіс у тым ліку тычыцца функцыянавання магістратуры. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў, прымаючы з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца.
1: Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
0: Завод BLG у жніўні установил новый рекорд по продажах, поведомляя Белта. За месяц реализовано свыше 6,5 тысяч автомобилей. Лидер рынка – кроссовер X50+. Вырос попыт и на экологично чистый транспорт. Компания продала около 2000 электромобилей и гибридов. Рекордные объемы продажу связывают с поширением модельного ряда, гнуткой ценовой политикой и новыми финансовыми программами. Масштабное свято «Движ-фест» пройдзе ля столичного стадиона «Динамо» у неделю. Организаторы подрыхтавалі насычаную интерактивную программу, якая объединяя аматеров бегу, удельников республиканского проекта «Спорт для усіх», а так само прихильников активного отпочинку. Головным призом стане новый автомобиль. Сярод гостей свято так само разыграюць комплекты спортинвентару. Рух транспорту по МКАДе у напрямку улицы Паулины Мядзелки ускладнены за дорожно-транспортного здарэння в районе 47-го километра внутреннего кольца. У дзяржаўта инспекции просить удельников дорожного руху уличивать эту информацию при выборе маршруту. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворье. Пройдуть короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра плюс 7-16, у день 16-24. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродні и Витебску плюс 19-21, у Бресте и Могилеве 20-22, у Гомелі 21-23. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 18-20, невеликий короткочасовый дождь.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер, моя рок-команда. Это Радио «Столица». С вами я, человек, який увесь верашся, не живе по одной формуле. Третьего, это значит Шуфутинов день, день развитания. У нас амаль кожны, кто так те инакш корыстается соцсетками, ведая, что третьего верасня, конечно ж, день развитания. И он же день, коли гарать костры, рабин, и коли надышел час, каб что зрабить правильно? Перагарнуть календар. Сегодня побач со мной працуя Микита Евдокимов, наш гукорежиссер, и он до гэтага часу упэўнены, что песня про 3 верасня мае глыбокий сэнс и спрабуе его знайсці, коли соугае свой эквалайзер. Сегодня тема эфиру «День развитания», або яшчэ его называют «Шуфутинов день», бо коли у один день супадая махчимость послухать вечный шлягер и отпустить свои крыуды, это уже не эфир, а сеанс групповой терапии под акустику добрых колонок. До речи про акустику, про терапию. У якости терапии у нас будут гучать наступные треки и наступные выканаўцы. Разом с вами мы почуем Бона Джови, Токио Хотель, Гадсмак, Горки Пак, Хутка Будзе, Зебрахед. Починаем, сябры, погнали!

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица, отзначаем мы сегодня день развитания, про песенку гэтую вспоминаем, ну и, конечно, философствуем, что для вас развитание, можете вы отпустить свои крыуды тенья. Ну а вось завтра на дворе мы не отпускаем, лето не отпускаем, и оно нам нагадывает про тое, что можно было бы с ним развитаться, але с летом, але мы не будем. Мы у Минску плюс 18, плюс 20, тут махчимы опадки и такое надворье, что хочется сказать, даруй осень, але я тебе не чакаю. 20 градусов, мне сдается, это комфортно. Гродно 19-21, так само можа капнуть, але температура приемная, як колер души того, кто забылся на все свои крыуды. У Бресте чакается 20-22, можа крыху капнуть и тут, и нагадать нам про слезы. Але не твои, а ты, кто не умеет развитываться. У Витебску 19-21, легкий ветер, як легкий уздых после того, як ты отпустил свою крыуду. Могилев плюс 20, плюс 22, переменная облачность, як чистый лист после того, як ты усё отпустил. Гомель 21-23, так само можа крыху капнуть. Это идеальное надворье для песни, якая крутится у голове. Вось тое самое 3 вересня. Отзначаем раз. Разом застаемся, разом рухаемся.

0: Трактор на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела, як той самый припев у голове. Третья вересня. Напереди, сябры, у нас еще больше жартов, фактов. Конечно, не переключайтесь, будем отзначать, читать ваши мемы, ваши комменты. Расскажите, умеете вы развитываться с людьми, як вы отпускаете свои крыуды, ну и наогул, як вы ставитесь до усей интернет-культуры, особисто до мема. У вас чекая все самое интересное, все самое лепшее на столице. Go!

0: мужчина и рассказал, что на его глазах незнакомец оставляет в столичном сквере пакет с бумажными свертками, вероятно, по указанию мошенника. Проверка подтвердила, что в пакете действительно были деньги, которые минчане спрятали под влиянием телефонных аферистов. В числе жертв оказался 10-летний школьник. Злоумышленники позвонили ему по телефону и сообщили о доставке, а для ее подтверждения попросили назвать код из СМС-сообщений. После чего незнакомец запугал его уголовной ответственностью, мошенники велели ребенку найти семейные сбережения и спрятать их в парке, чтобы деньги не изъяли. Ребенок выполнил указания и только утром признался во всем отцу, когда тот не смог найти свои сбережения. Должен был забрать и вывести из страны другой мужчина, также жертва мошенника. По данным фактам проводится проверка.
1: Генпрокуратура назвала самые распространенные шуканские схемы. Усе они реализовываются про телефонные звонки. Первое, супрацовники банка або службы безпеки поведомляют об тем, что карту выкористовывают у махлярской деятельности або спонсировании военных деяний. Другая, следствие рассказывают об тем, что ваши близкие отрапили у беду, або вы фигуруете у криминальной справе. И третье, техподтримка пропонуя вам вернуть доступ до аккаунта, який нібито узломали. Главное во всех таких выпадках не называть код за СМС и не устанавливать додаток по просьбе незнакомых.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Кіраўніцтва Мінска павінна знайсці спосаб разгрузіць прыдамавыя тэрыторыі ад аўтамабіляў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй Мінгарвыканкама Уладзімірам Кухаравым. Прэзідэнт падкрэсліў, што праблему трэба вырашыць паступова.
2: Ты, наверно, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20:00 на радио «Столица». Будьте у курсе головного.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Высокий узровень средней зарплаты по Минску треба утримлювать, але не форсировать. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со старшиной Мингорвиконкама Владимиром Кухаровым. Как отзначил мэр города, экономика столицы працуе стабильно.
2: У нас сегодня вклад городского ВРП, ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
3: Владимир Ильич, удерживать надо этот уровень, но не форсировать.
2: Нет, мы не форсируем.
3: Потому что зарплата, ты знаешь, огромные деньги, они рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске – это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги съедать ростом цен. Поэтому уровень хороший, а средний. Надо думать там, кого поддержать, кого подтянуть и так далее. Ну и смотреть на производство. Не должно получиться так, что зарплата у нас, доходы населения неимоверно растут, а производство у нас падает. Ну, слава богу, в Минске этого нет и вообще по республике нет. Но за этим надо наблюдать, чтобы производительность труда была высокий. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.
1: Подяка президента объявлена працаўнікам агропромыслового комплексу и коллективам 6 сельгаспрадприемствам. Сярод узнагароджаных у приватности предприемства Межлесская Лунінецкага района Брестской области, Новоселки Лучай Поставского района Витебской области,

0: По данных Белгидромета, 4 вересня у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворье. Пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей туман. Ночная температура по ветра плюс 7-16, у день 16-24. У областных центрах у пятницу чекается. У Гродни и Витебску плюс 19-21, у Бресте и Могилеве 20-22, у Гомеле 21-23. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 18-20, невеликий короткочасовый дождь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. У Бішкеку прайшоў вялікі форум, які аб'яднаў журналісцкія асацыяцыі, буйнейшыя медыяхолдынгі дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Беларускага саюза журналістаў. Чым цікавая для нас гэтая сустрэча і аб якіх планах супрацоўніцтва на перспектыву гаварылі, пагутарым з кіраўніком саюза Андрэем Крывашэевым. Андрэй Евгеньевич, какие пытанні для абмеркавання прапанаваў беларускі бок на форуме ў Бішкеку?
2: Первое – обмен контентом. Когда бы мы непосредственно получали контент от китайских, казахстанских, российских, ну, от российских и так, узбекских, кыргызских, казахстанских и многих латиноамериканских коллег-журналистов и транслировали свои подкасты, свои мультимедийные проекты, свою документалистику, свои репортажи на то информационное пространство. Ну, понимаете, одно дело, мы у себя здесь варимся в русскоязычном пространстве, а другое дело, когда наши китайские партнеры или партнеры с Латинской Америки берут наши репортажи, переводят их на язык своей страны и транслируют в своем информационном пространстве. Второе большое направление – это совместное производство и репортажи документальных фильмов. Третье большое направление – обмен экспертами. Например, что-то происходит в Беларуси, нашим китайским партнерам срочно нужен эксперт на месте, белорус, авторитетный, который может что-то прокомментировать для китайских журналистов, или там российских, или латиноамериканских, или из региона Большого Ближнего Востока, там, например, Аль-Арабия. У нас хорошие отношения с этим арабским телеканалом. Вот они, у нас была ситуация на границе, поляки начали избивать, убивать беженцев, единоверцев. Им срочно понадобился эксперт белорусский, который мог бы прокомментировать, что там происходит, и, значит, вступить в дискуссию с польским экспертом. Вот Союз журналистов на основе договора все это организовал бесплатно абсолютно, и наша позиция звучит на весь арабский мир. Ну и последнее, это уже последнее, но не последнее по значимости, это уже взаимная поддержка, продвижение друг друга, приглашение на фестивали, конкурсы, согласованная редакционная политика, когда темы важные для ряда стран, 10-20, совместно отрабатываются по определенному медийному плану. Допустим, ну, начало Великой Отечественной войны. Важно? Важно. Или там очередной юбилей завершения Первой мировой войны. Вот мы здесь вместе обмениваемся и выстраиваем такие планы.
1: Одна з бліжэйшых важных падзей – вялікі медыафорум, які традыцыйна чакаецца ў кастрычніку. Якія пытанні на парадку дня?
2: Будем обсуждать нейросети, будем обсуждать защиту журналистов, будем обсуждать совместную повестку, будем учиться друг у друга и выстраивать новые программы обучения молодых журналистов. Это вот так на коротке сказал.
1: На гэтым праца не спыняецца. Якія планы у Беларускага саюза журналистаў до конца года?
2: В ноябре у нас уже пленум итоговый за 2026 год. Мы будем отчитываться перед правлением, и я лично, как председатель Союза журналистов, буду отчитываться перед правлением, что мы сделали за год. В Беларуси, в международном сотрудничестве, в обучении молодых журналистов, в защите прав журналистов. Ну и после пленума мы уже плавно начинаем готовиться к большому юбилею Белорусского союза журналистов. Точнее так, юбилей начала формирования Союза журналистов БССР, правопреемственность, которому мы, естественно, поддерживаем и гордимся и этой историей нашей славной, и традицией школы белорусской журналистики. Параллельно, конечно, мы готовим книги к изданию от Белорусского союза журналистов и от нашей ветеранской организации. 17 сентября, День народного единства,

0: воссоединения Западной Белоруссии и БССР. Мы готовим книги женщины в нашей журналистской профессии. Мы собираем работы на конкурс «Золотое перо» и будем отмечать обязательно, наверное, ближе к 17 сентября мы выберем лучшие работы и наградим наших лучших авторов. Часть из них наградим как раз в ноябре на пленуме по доброй традиции, чтобы максимально представительно наши коллеги получили награду «Золотое перо» Белорусского союза журналистов. Проведем еще, наверное, не менее 5-6 образовательных семинаров, которые будут касаться разных тем, от написания современных репортажей и репортажной работы в целом, до использования тех же нейросетей. Юридические основания обсудим отдельно, потому что это важно. Сейчас, знаете, и жалобщики пишут профессиональные, терроризируют редакции СМИ. И есть важное направление, с другой стороны, медиареагирование на темы, которые имеют общественный интерес и звучание. Это указ президента 452, по которому мы работаем, и это важное направление журналиста организовать обратную связь. В общем, до конца года у нас огромное количество задач и заданий. Год белорусской женщины, опять же, достойно завершить, финализировать с точки зрения журналистики и образа белорусской женщины в белорусском медиапространстве. Главное, если нас слушают наши коллеги-журналисты, главное, что хочу озвучить, пригласить и попросить, присоединяйтесь к работе Белорусского союза журналистов со своими идеями, инициативами. Не просто так, членство ради членства. А вот люди идейные, люди заряженные, люди, которые видят себя в международной работе по любому направлению. От Латинской Америки и Канады до Китая, Вьетнама, Пакистана, Индонезии, Африки, где нужно говорить, договариваться и открывать друг для друга Белоруссию, Европу и Африку. Поэтому, коллеги-журналисты, присоединяйтесь к союзу журналистов, найдите свою нишу, свое направление, предложите вашу идею, вашу инициативу. Ну, а Белорусский союз журналистов будет искать возможности их реализовать.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях был керавник Белорусского союза журналистов Андрей Крывашеев. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Кипелов. Путь наверх. Покольки уласных репертуару было недостатково для полновартостной концертной программы, музыканты выконывали песни из репертуару арии, у написания яких яны примали удел, а так само три песни из суместных альбома Валерия Кипелова и Сергея Маурина «Смутное время». Але ж головным хитом этого концертника стала композиция «Я свободен», якая першопочаткова была выдадена на «Смутном времени», але прошла там амаль незауваженной. Дякуючи этому релизу, композиция отримала другое життё, и нават по сегодняшний час гучить амаль на кожном концерте гурта.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Открытое акционерное товарыство «Мазырсоль» – один из самых могутных заводов у Европе по вытворчасці выворочной харчовой соли. Некалькі гадоў запар занесены на республиканскую дошку гонару, а продукция неодноразово становилась лауреатом конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». История предприемства, как рассказал его генеральный директор Владимир Дворник, началась еще у советские часы, когда для обеспечения высокоякостной солью были створены несколько заводов.
2: 5 заводов российских Федерации и 6 Беларуси. И каждый завод обслуживал свою зону. Это молочные заводы, мясокомбинаты. В связи с тем, что люди начали обращать внимание на уровень жизни, чем лучше человек питается, чем качественным продуктом, то и продолжительность жизни растет. Поэтому были созданы вот эти предприятия, которые вырабатывают соль экстра. То есть, когда 99,8 – это натрий хлор, это соль. Каменная соль – это процент натрий хлор не более 80%, 84 максимум, 85. Все остальное это примеси. Кальций, магний, земля, глина и так далее, и так далее. Это говорит о качестве соли, которую потребляем.
1: Когда каменная соль выбивается под землей, доставляется на поверхню, сдробняется и готова до споживания, то с выворочной совсем иншая история.
2: Мы бурим скважину на глубину 1,5 километра у центра этого пласта. И под давлением теплой водой размываем ее внутри. И под давлением этим же выходит рассол с калорийностью где-то 316 килограмм на куб соли. Потом оно приходит на завод, где происходит очистка этой соли от всех примесей. И идет выпарывание. Вакуум, выпарные установки, которые позволяют выпарить его, высушить потом сушильное хозяйство. И образуется белая, чистая, красивая соль, которая сегодня имеет возможности в медицинском направлении используется, в техническом, ну и в пищевом.
1: Уникальность предприятия у тем, что сыровина находится всего за 3 километра от основной вытворчасти. Это Мазырское родовище каменной соли, запасы якого сотни миллионов тонн. За 44 годы могутность завода повеличилась амаль удвоя с 365 тысяч тонн. Все лето на предприятии плануют пересягнуть 600 тысяч.
2: Фасовка идет по магазинам, люди уже сегодня понимают, что такое выворочная соль. Объем ее растет, потребление. Ну и, к счастью, все молочные заводы, мясокомбинаты Белоруссии, да и других стран максимально употребляют соль выворочную. Детское питание 100% только это соль.
1: Работа коллектива признавалась на самом высоком державном уровне. Зразумело, это великий гонор.
2: За коллектив, за людей, которые сделали, потому что вот с 5 лет работы мы 3 года находимся на республиканской доске почета, на областной 5 лет. Результат есть, но чувство страха перед завтрашним днем тоже есть. Поэтому мы не расслабляемся, а работаем дальше.
1: Каля 80% продукции накировывается на экспорт. И это не дивно, бо белорусская соль ценится за свою идеальную чистеню. Отсутность штучных добавок, экологичность с добычей и доступность. А это, саправды, еще одна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё сталіца. Музыка тваёй душы.